0: курица, моя цурица, мою песму не чує.
1: Слушате музички радио SD 96,1 MHz.